Я не маю музика, у сіян тренде бек пону, я тетлу сам пурна, не сам музика, кус бета не програма, ви бам соло, кори сам ухини ниян. Но тур май кета се сан лайтам ба се програма ми удия, не бим се лори сутан я бел он рене. Со, аградеси бета постане партиципасан, дуранте ора сруани ларан, хори араме но програма, ви бам соло, кори сам ухини ниян, аму ту хаянти, но... Adios, sita saya seru malu fali hatu kurua, orang su kurua program lo raik solok, nebe. Usi studio hana memang kamu tu kuita pot sirau tu yanti, bye bye. Ita sita kau musika usi ninji hanya titlu Laskar Pelangi.